0: Погода на Компас FM.
1: По информации Белгидромета, сегодня днем в Могилеве, Витебске и Минске без осадков и до 26 градусов тепла. Меня зовут Ирина Журавлик. Дальше на Компас FM только песни, с которыми всегда по пути.

0: радио «Компас FM».
1: Зачем топтать мою любовь? Ее и так почти не стало.
0: «Компас FM». Всегда по пути.

0: в нашем эфире после программы «Планы на вечер», в которой мы узнаем, куда отправиться, чтобы интересно провести остаток дня. Расскажет Дарья Ветрова, как только я проверю дорожную обстановку.
1: Дорожный компас.
0: И по информации сервиса Яндекс.Карты, в Могилеве крупных затруднений нет. В Витебске скопились автомобили на улице Комсомольского, пересечения с Кирова, а также местами на проспекте Фрунзе. В Минске пробка на улице Куйбышева от Кульман до Сурганова. На 10 минут вас задержат в пути.
1: Дорожный компас. Для детей старше 16 лет.
2: Планы на вечер. На Компас FM.
3: Начало рабочего дня. Самое время подумать о планах на вечер. Меня зовут Дарья Ветрова, и я расскажу, куда отправиться после работы, чтобы дополнить день интересными открытиями и хорошим настроением. Шоу «Идеальный незнакомец» пройдет сегодня вечером в стендап Comedy Hall. Это импровизационный формат, который напоминает быстрое знакомство и комедийный холостяк. На сцене появляется участник в повязке на глазах. Он не видит ни одной девушки. Его задача – выбрать вслепую ту, с которой он пойдет на свидание. И ужин в ресторане за счет заведения. Задача девушек в зале – сделать так, чтобы он выбрал именно их. Проявить смекалку и смелость. Участвовать не обязательно, можно просто прийти и посмеяться. Шоу «Идеальный незнакомец» начнется в 8 вечера. Вход 20 рублей, обязательно бронировать.
2: Планы на вечер.
3: Комедию «Смешанные чувства» покажут сегодня вечером в Театре киноактера. Это история о людях за 50, которые потеряли свои половинки и наивно пытаются возродить их друг в друге. Обмануть любовь и вернуть себе семью со всеми ее традициями и ритуалами. Герой пьесы – одинокий Герман и такая же одинокая Кристина, жена умершего друга. Мужчина собирается сделать ей предложение. Герман не оглядывается в прошлое, а с юмором и надеждой смотрит в будущее. Но позже каждый понимает, что не так просто отказаться от устоявшегося образа жизни и начать все сначала. Спектакль «Смешанные чувства» начинается в 7 вечера. Стоимость билета от 40 до 45 рублей. Планы на вечер строим каждый будний день в 7:10 и в 9:40 на Компас FM. Меня зовут Дарья Ветрова, и я уверена, что для хорошего отдыха главное не повод, а те, кто рядом.
2: Планы на вечер.

будем вместе, обещал только что наш певец Александр Солодуха, и мы с ним полностью согласны. Я Наталья Егорова на Компас FM, с вами до 11 утра точно. Ну а сейчас на часах почти 10, время, когда суета стихает, и можно сосредоточиться на главном. Мы продолжаем наше утро и заряжаемся бодрым настроением. Впереди у нас свежие новости к этому часу. Наша ведущая Вера Светлова приготовила нам что-то интересное. Узнаем подробности буквально через несколько секунд. Но пока ждем Веру, расскажу о наших музыкальных планах на ближайшие полчаса. И компанию нам составит совсем скоро Ани Лорак.

0: Перед этим послушаем Рэйман. Ну а сразу после выпуска новостей Владимир Кузьмин.
1: Нет, я не верю, что это все не завернуть. Нет, я не верю, что нет просвета в этой...
0: Ну а прямо сейчас проверим, что же происходит на дорогах.
2: Дорожный компас.
0: По информации сервиса Яндекс.Карты, в Могилеве, Витебске крупных затруднений нет. В Минске пробки. На МКАД от Магистральной до Партизанского проспекта 4 минуты. На Куйбышева от Кульман до Сурганова 7 минут. На проспекте Рокоссовского от Плеханова до 2-го велосипедного переулка 6 минут.
2: Дорожный компас. В Минске 10 часов.

0: студии как раз появилась Вера Светлова. Вера, привет. О чем будут новости?
1: Привет, Наташа. Сейчас расскажу о встрече Дональда Трампа с Владимиром Зеленским и о том, что планируют ввести в школьную программу в Латвии.
2: Новости. Новости на Компас FM.
1: Дональд Трамп раскрыл детали разговора с Владимиром Зеленским, сообщает телеканал ОНТ. По словам американского лидера, он прямо говорил украинскому политику о необходимости остановить боевые действия. Президент США отдельно подчеркнул, что гибель людей в ходе конфликта должна быть немедленно остановлена. Напомню, встреча Владимира Зеленского и Дональда Трампа прошла 28 июля в Белом доме в закрытом формате. Украинский политик после переговоров заявил, что Трамп согласился предоставить Киеву лицензии на производство ракет-перехватчиков, а сам американский лидер ограничился формулировкой, что переговоры прошли очень хорошо. Как преобразятся столичные школы к 1 сентября, рассказали в Мингорисполкоме, пишут Минск Новости. Так, в этом году на капитальный и текущий ремонт школ и дошкольных учреждений города направлено более 100 миллионов рублей. Обновляют учебные кабинеты, спортивные и актовые залы, торгово-технологическое оборудование. Особое внимание уделяют школьным стадионам и спортплощадкам. Добавлю, все школы столицы должны быть готовы к 15 августа. По итогам проверок специальных комиссий учреждения получат паспорта готовности. Последнюю капсулу с посланием ветеранов Великой Отечественной войны будущему поколению передали на Кургане Славы накануне, рассказали в Минобороны. Так, церемония завершила масштабную военно-патриотическую акцию «Письма потомкам столетию Великой Победы посвящается», которая объединила 5 областных центров и Минск. Эту и другие капсулы сохранят в историко-культурных объектах страны. Все вложения послания озвучат в год столетия Великой Победы. И последнее. Обучать управлению дронами школьников планируют в Латвии, пишет Белта. Как отметили в Минобороны этой страны, современные беспилотные технологии стремительно меняют характер военных действий, поэтому молодежь уже со школьной скамьи должна получать соответствующие знания и навыки. Пока инициатива находится на рассмотрении.
2: Погода на Компас FM.
1: По информации Белгидромета, сегодня днем в Витебске, Могилеве и Минске без осадков и 24-26 градусов выше нуля. Меня зовут Вера Светлова. Дальше на Компас FM только песни, с которыми всегда по пути.

0: FM.
1: Только что послушали Рэймон и Tonight. Песня о том, что лучший момент тот, который прямо сейчас. Мы так часто ждем вечера, выходных, отпуска, а жизнь-то идет каждую минуту. Так что остановитесь на пару секунд, вдохните и скажите себе: все хорошо. Наше утро в самом разгаре, на часах в студии 10:13. Меня зовут Наталья Егорова, мы продолжаем заряжаться музыкой на Компас FM и ценим каждую минуту этого четверга. И вот кого ждем в эфире совсем скоро: Ани Лорак, перед этим споет Мика, ну а раньше всех Константин Никольский. Ну а впереди программа «Дело техники», в которой мы узнаем про новую обувь от Nike, которую придется заряжать. Подробности расскажет Михаил Громов, как только я проверю дорожную обстановку.
0: Дорожный компас.
1: И по информации сервиса Яндекс.Карты, в Могилеве крупных затруднений нет. В Витебске скопились автомобили на улице Ленина у пересечения с улицей Урицкого. В Минске 2 балла. И вот где пробки: на Сурганово от Платонова до Независимости 4 минуты, на Первомайской от Пулихова до Захарова 4 минуты, на Шаранговича от Сухаревской до Горецкого 4 минуты.
0: Дорожный компас. Для детей старше 16 лет. Дело техники на Компас FM.
2: Привет, меня зовут Михаил Громов. Сегодня расскажу, как искусственный интеллект повлияет на решение суда в России, а еще про новую обувь от Nike, которую придется заряжать. И это дело техники на Компас FM.
0: Дело техники.
2: Использование искусственного интеллекта для совершения преступления будет отягчающим обстоятельством в России. Об этом заявил глава Следственного комитета страны. По словам Александра Бастрыкина, сегодня технологию могут использовать при совершении убийства, доведении до самоубийства, развратных действий, терроризма, экстремизма и других преступлений. Нейросети стали полноценным инструментом для злоумышленников, а потому не могут не учитываться при ведении уголовных дел. Глава СК России добавил, что сейчас инициатива на стадии законопроекта. Если его примут, то он распространится на все статьи Уголовного кодекса. В то же время Бастрыкин подчеркивает, что в первую очередь отягчающие обстоятельства в виде ИИ будут применяться к тем делам, где они были основным средством достижения преступного результата или многократного увеличения масштаба вреда. Добавлю, на данный момент использование искусственного интеллекта для подготовки к совершению преступления являются отягчающим фактором в Италии, Перу и некоторых американских штатах. В Словакии, Чили и Великобритании таких законов нет, однако суды учитывают этот факт при рассмотрении дел.
0: Дело техники.
2: Тапочки с подогревом и массажем представил популярный бренд обуви Nike. Как пишут на официальном сайте, обувь можно носить как дома, так и на пляже. Главная цель новинки – быстрее восстанавливать ноги после тренировок или тяжелого дня. Компании говорят, что тапочки сочетают характеристики привычной обуви с технологиями, которые раньше применялись в профессиональном спортивном оборудовании. Внутри мягкого корпуса расположен съемный модуль с тремя режимами подогрева и вибромассажа. Управлять настройками можно как кнопками на самих тапках, так и через мобильное приложение. Давление воздуха в подошве снижено для лучшего комфорта, а сама конструкция помогает настраивать вибрации для разных участков стопы. Как шутят в интернете, кроме стандартного набора гаджетов, у людей появится необходимость еще и тапки заряжать. Аккумулятора хватает на час. Продажи стартуют 29 сентября. Цена – $250 или 720 рублей. На этом все. Меня зовут Михаил Громов, а это было «Дело техники». Слушайте каждый будний день в 8:10 и 10:10, а еще в выходные на Компас FM.
0: «Дело техники». Реклама на Компас FM. Что происходит в мире машин, знает Компас FM. Слушайте автоновости и узнавайте о важных событиях из сферы авто. Каждый будний день в 8:40 и 17:25 на Компас FM. 102.5 в Минске. А еще на сайте compassfm.by.

0: будем счастливыми, обещал только что Руслан Алихно. Конечно, будем. А интернет продолжает вдохновлять нас событиями этого дня. И вот что я нашла. 30 июля 1768 года стартовала первая кругосветная экспедиция под командованием Джеймса Кука, того самого, которого потом съели аборигены. Но это совсем другая история. А тогда он еще не знал, что откроет миру новые земли. Ну а еще в этот день, но уже в 1858 году, английский исследователь Джон Спик открыл озеро Виктория в Африке, второе по величине пресноводное озеро в мире. А вы знаете, что откроете сегодня? Может быть, новый проект, новые идеи или просто новое место для обеда? Открытия ждут. До обеда еще есть время, держитесь. С вами Наталья Егорова, и мы включаем то, что точно вам поможет держать ритм. И в ближайшее время послушаем группу «Добро».
1: На крыше городских домов мы прятались от лишних глаз. Я целовал тебя тогда в свой первый раз.
0: Перед этим услышим The Cure. Ну а раньше всех ансамбль «Изумруд и чайф».
1: Есть еще здесь хоть кто-то, кроме меня.
0: Ну а прямо сейчас проверим дорожную информацию.
2: Дорожный компас.
0: И сервис Яндекс.Карты мне подсказывает, что в Могилеве крупных затруднений нет. В Витебске скопились автомобили местами на улице Ленина, также на проспекте Фрунзе у пересечения с проспектом Людникова. И еще затор на Комсомольское пересечение с Кирова. В Минске пробка на Лобанка от Одинцова до Притыцкого на 4 минуты вас задержит в пути.
2: Дорожный компас. Реклама на Компас-ФМ. Компас-ФМ – это песни, с которыми всегда по пути. Это хорошие песни, у которых есть история. История одной хорошей песни. Узнавайте новое о любимой музыке каждый будний день в 18.20. А еще в выходные на Компас-ФМ. Слушайте на 102.5 в Минске и на сайте compassfm.by.

0: Леве крупных затруднений нет. В Витебске местами скопились автомобили на улице Ленина. В Минске тоже пробок нет.
1: Дорожный компас. Реклама на Компас FM. Жить становится проще. И это дело техники. Слушайте программу «Дело техники» на Компас FM и узнавайте о новинках из мира науки и технологий, которые облегчают наш быт. «Дело техники» в будни в 8.10 и в 10.10, а еще в выходные на Компас FM 102.5 в Минске и на сайте compassfm.by.

0: Только что Skynet с песней «Каханая» были в нашем эфире. Ну а время на часах в студии почти 11. Это значит, что нам пора прощаться до завтра. С вами была я, Наталья Егорова. Желаю вам вкусного обеда и отличного дня. Передаю микрофон Анастасии Лисовой. Она уже появилась в студии. Привет, Настя. Как твое настроение в этот четверг?
1: Даш, привет. Ну, какое может быть настроение, когда впереди маячит пятница? Конечно же, замечательное. Погода радует, еще чуть-чуть и выходные, и нам для полноты картины не хватает только хорошей музыки. Поэтому исправляемся, и вот кого будем слушать в следующем часу. Итак, появится у нас Григорий Лепс.

0: Вы тоже никуда далеко не уходите, ведь впереди у нас выпуск новостей. Вера Светлова уже с нами, поэтому давайте ее послушаем.
1: В Минске 11 часов.

0: Сейчас время новостей. О них нам расскажет Вера Светлова. Вер, привет. Что ты для нас подготовила?
1: Привет, Настя. Сейчас расскажу, куда с рабочим визитом направился президент и о Минском полумарафоне.
2: Новости. Новости. На Компас FM.
1: Александр Лукашенко совершает рабочую поездку в Брест сегодня, пишет Белта. Там президент посетит электроламповый завод. Глава государства ознакомится с состоянием и перспективами развития предприятия. Добавлю, в настоящее время Брестский электроламповый завод – крупнейший отечественный производитель светотехнической продукции и источников света. Предприятие специализируется на выпуске ламп общего назначения автомобильных, специальных, кварцевых, галогенных и других ламп. А в этом году завод приступил к реализации комплекса программы модернизации и концентрации производственных мощностей. Это позволит создать современное высокотехнологичное производство, повысить качество и конкурентоспособность выпускаемой продукции, а также снизить ее себестоимость. Пятый международный форум экономического сотрудничества пройдет в столице 11 сентября, пишут Минск Новости. В деловой программе пленарное заседание и тематические дискуссии с участием руководителей госорганов и международных организаций, а также переговоры с потенциальными партнерами, сессии на актуальные темы. Ключевая цель – представить инвестиционный экономический потенциал Минска и стимулировать деловое партнерство. Начальник управления жилищного обеспечения вооруженных сил проведет прямую телефонную линию в эту субботу. Номер 8-017-297-10-22. В ведомстве рассказали, что позвонить можно с 9 утра до полудня. Напомню, руководство Минобороны проводит прямые линии каждую неделю. И последнее. Чуть больше месяца осталось до Минского полумарафона, пишут Минск Новости, и уже заявки подали более 10 тысяч участников. Наибольший интерес вызывают дистанции 21 и 10,5 километров. Помимо белорусов, на главном беговом событии в столице выступят представители еще 23 стран. Добавлю, стать участником еще можно. Для этого нужно зарегистрироваться на сайтах minskhalfmarathon.by и running.by. А пройдут забеги 6 сентября.
2: Погода на Компас FM.
1: По информации Белгидромета, сегодня днем в Витебске, Могилеве и Минске без осадков и 24-26 градусов выше нуля. Меня зовут Вера Светлова. Дальше на Компас FM только песни, с которыми всегда по пути.

что же, уже четверг, а значит раз-два и выходные, на которые нам синоптики обещают, ну, супер жаркую погоду. Поэтому доставайте обратно свои купальники и на пляж. Но это будет не сегодня, а через пару дней. Поэтому сейчас давайте тешить себя мыслями об отдыхе и все же работать. С вами Компас FM, Анастасия Лисова и только качественная музыка. Ну и в самое ближайшее время слушать будем Григория Лепса, еще Ваню Дмитриенко. Ну а прямо сейчас появится группа «Моральный кодекс». И да, после музыкальной разминки я расскажу гороскоп на день сегодняшний. Так что оставайтесь с нами.

0: Компас FM. Всегда по пути. Всегда по пути.
1: Просыпаюсь и не чувствую разницы. Понедельник, среда или пятница. И наплевать, где мы завтра окажемся. Я смотрю в это небо, звезды еще ближе, чем кажется. Я на полпути, из ниоткуда в никуда. Запах никотина и вкус от жизни на

Ну что же, настало время гороскопа, и сегодня он будет о еде. Так вот, овнам звезды советуют притормозить с острым. Выбирайте запеченное мясо с травами. Вкусно, сытно и никакой изжоги. Едем дальше. Тельцы. Доставайте тот самый красивый сервиз, заваривайте правильный чай и наслаждайтесь домашним пирогом. Без суеты. Близнецы наши прекрасные. Хватит питаться на бегу. Отлично подойдет легкий средиземноморский салат и запеченная рыба. Организму точно понравится баланс. А вот у раков сегодня время кулинарной ностальгии. Приготовьте то, что варила бабушка. Правильный наваристый суп или домашние котлетки. Это лучшее лекарство от стресса. Ну а вот львам, как обычно, подавай царский ужин. Запеченная рыба или вкусненькая курочка подчеркнет ваш статус и побережет сосуды. Ну, слушайте, видимо, я рано вам рассказала этот гороскоп. До обеда еще далеко, а вот слюнки бегут прямо сейчас. Визуализация-то хорошо работает, правильно? Поэтому предлагаю прерваться на музыку, а позже продолжить. С вами Компас FM, Анастасия Елисова. И скоро в нашем эфире появится Бурит.

0: также будет группа Евро. Ну а раньше остальных послушаем Чижа и компанию.
1: Колокольчик в твоих волосах звучит соль диезом.
2: Реклама на Компас FM. Что если каждый ваш день станет здоровым? Компас FM знает, как в мире стресса и быстрого ритма жизни сохранить себя и свое здоровье. Здоровый день. Слушайте в 7.40 и в 16.25 в будни. А еще в выходные на Компас FM 102.5 в Минске. И на сайте compassfm.by.

0: была легендарная группа Scorpions. Но мы продолжаем, и впереди еще много отличной музыки для вашего комфортного дня. Напоминаю, вы на Компас FM. Дневной эфир с вами провожу я, Анастасия Лисова. И скоро к нам присоединится наша новостная ведущая Ирина Журавлик. Ну а пока ловите свежий музыкальный анонс. Итак, споет группа «Гости из будущего».
1: Плачь, плачь, танцуй, танцуй.
0: Еще будет группа Aerosmith. Ну а раньше остальных появится город 312.

0: Ильна Журавлик уже с нами, так что давайте у нее узнаем самые актуальные новости к этому часу. Ир, привет, о чем расскажешь?
1: Привет, Настя. Сейчас я расскажу о мнении президента о состоянии Брестской области и поставленных задачах, и о том, какую древнюю ценность украли в музее Франции.
2: Новости, новости. На Компас FM.
1: Александр Лукашенко во время рабочей поездки в Брест высказался о состоянии дел в Брестской области и поставил задачи председателю облисполкома Петру Пархомчику сегодня, пишет Белта. До прибытия президент проинспектировал с борта вертолета Брестские поля. И, сравнивая с Гродненским регионом, оценка состояния не вызвала у него восхищения. Александр Лукашенко обратил внимание, несмотря на то, что уборка полей идет, интерес вызывает урожайность хлебов, зерновых и другого. В этой связи он потребовал от главы региона навести порядок и искоренить бесхозяйственность. Когда отключат горячую воду в столичных домах, рассказали в Мингорсполкоме, пишет Белта. Так, график по адресного проведения испытаний на август уже опубликован. Работы затронут почти все районы города. Напомню, чтобы подготовить оборудование теплоисточников и теплосети к осенне-зимнему периоду, горячую воду отключают на 12-14 дней ежегодно. Один из этапов военно-прикладной игры «Прорыв вместе к победе» прошел в Гомельской области, рассказали в Минобороны. Участие в нем приняли и представители военно-транспортного факультета в Белгосуниверситете транспорта. Среди испытаний – неполная разборка и сборка автомата АК-74, стрельба из положения сидя с пневматической винтовки. Добавлю, из молодежной инициативы проект «Прорыв» быстро вырос во флангманское военно-патриотическое движение. Сегодня объединяет сотни молодых людей из различных регионов. И последнее. Из французского музея похитили золотое кельтское ожерелье, которому около 2500 лет, пишет Белта. Средь бела дня грабители притворились туристами и посетили выставочную экспозицию в городе Шантьон-Сюрсен. Там воры с профессиональной скоростью и логистикой разбили витрину, забрали бесценный археологический шедевр и скрылись. При этом в момент кражи было 8 сотрудников и около 20 посетителей. Сообщается, что никто из них не пострадал.
2: Погода на Компас FM.
1: По информации Белгидромета, ближайшая ночь в Могилеве, Витебске и Минске без осадков и до плюс 16. Завтра днем в этих городах снова без осадков. В Могилеве температура повысится до 39 градусов тепла. В Витебске и Минске до плюс 30. Меня зовут Ирина Журавлик. Дальше на Компас FM только песни, с которыми всегда по пути.

0: Поиграть в прошлом хотела Таша Оди. Так вот, у нас в прошлом скоро окажется июль 2026. Надеюсь, ваша копилка воспоминаний пополнилась только положительными моментами. Ну, а если не успели еще сделать, что запланировали, так дерзайте, времени предостаточно. Вы слушаете Компас FM, меня зовут Анастасия Лисова. Ну, а присоединится скоро к нам группа «Гости из будущего». Еще будет Жень Трофимов и «Комната культуры». Ну, а прямо сейчас послушаем «Чижа и компанию».
1: Реклама на Компас FM. Жить становится проще. И это дело техники. Слушайте программу «Дело техники» на Компас FM и узнавайте о новинках из мира науки и технологий, которые облегчают наш быт. «Дело техники» в будни в 8.10 и в 10.10, а еще в выходные на Компас FM 102.5 в Минске и на сайте compassfm.by.

Это радио «Компас FM».

Про птиц пел только что Лермонт, так вот давайте расскажу один курьезный случай. В Австралии ночью грабитель влез в дом, пока все спали. Со спины к нему подлетел попугай, вцепился клювом в ухо и при этом стал издавать очень громкие звуки. Мошенник вскричал от боли, бросил награбленное и скрылся. Однако, когда прибыла полиция, то на полу они обнаружили пятна крови, ДНК грабителя. И по ним его же и нашли в этот же день. Ну а попугай по кличке Эрик стал местным героем и даже получил от полиции официальную награду – большую пачку любимых орехов. Так что, друзья, заводите себе домашних питомцев. Как видим, они вполне справляются с охранными функциями. Это Компас FM, Анастасия Лисова. Ну а слушать будем Полину Гагарину.

Реклама на Компас FM. Что если каждый ваш день станет здоровым? Компас FM знает, как в мире стресса и быстрого ритма жизни сохранить себя и свое здоровье. Здоровый день. Слушайте в 7.40 и в 16.25 в будни. А еще в выходные на Компас FM 102.5 в Минске. И на сайте compassfm.by.

Про какого-то Рому пел только что Аня Плетнева, солистка группы «Винтаж». Так вот, давайте по такому поводу расскажу, какими именами чаще всего называют детей в Минске. У девочек самая распространенная – это София, Анна, Ева, Мария и Василина.

хорошем настроении? Тогда включайте «Утро Компас-ФМ». Каждый будний день с 7 до 11 Компас-ФМ помогает собираться на работу. Свежие новости, данные о пробках, полезная информация и, конечно, любимые песни. Компас-ФМ. Всегда по пути. И на работу тоже. Слушайте «Утро Компас-ФМ» с 7 до 11 в будни на 102,5 в Минске. А еще на сайте compassfm.by.

0: Ну что же, наш четверг продолжается. Напоминаю, вы слушаете Компас FM. Меня зовут Анастасия Лисова. И вместе мы провели 4 часа дневного эфира. Сейчас я говорю вам пока. Услышимся уже завтра. Но одних я вас не оставлю. На смену мне уже пришла Дарья Ветова. Даш, привет. Как настроение?
1: Привет, Настя. Мое настроение прекрасно. Я очень люблю солнце и очень люблю четверг. Еще и любимая музыка подбадривает, заряжает позитивом. И вот кого ждем в эфире дальше. Появится Филипп Киркоров.
2: Просто подари мне один только взгляд.
1: До этого споет Майкл Джексон. А раньше всех услышим Наутилус Помпилиус. Все это прозвучит после выпуска новостей.
3: В Минске 15 часов.

0: Об актуальных событиях расскажет Ирина Журавлик. Ира, привет, что нового успело произойти?
1: Привет, Даша. Сейчас я расскажу, какие основные стратегии развития электролампового завода назвал президент и о огромной победе минских баскетболистов на играх будущего в Астане.
2: Новости. Новости на Компас FM.
1: Президент обрисовал основные контуры стратегии развития электролампового завода на совещании в Бресте сегодня, пишет Белта. Обсуждая тему перспектив развития холдинга «Горизонт», он обратил внимание на существующую выгодную экономическую ситуацию, в которой при должном подходе БЭЛС сможет конкурировать с другими участниками рынка. По словам Александра Лукашенко, для этого надо выполнить определенные условия. Первое – завершить модернизацию с максимальным автоматизированием и роботизированием. Второе – создать взаимовыгодное промышленное сотрудничество в регионе и стране. И третье – постепенно увеличить локализацию. Четвертым важным требованием стало не допускать на отечественный рынок некачественный товар. Автостоянка более чем на 880 машиномест появится в национальном аэропорту, пишут Минск Новости. На обновленной парковке более 1500 мест отведут посетителям, около 350 для служебного транспорта и 6 отдадут под транспорт физически ослабленных людей. Сейчас на площадке проходят строительные работы, а еще там, где пешеходные пути пересекаются с проезжей частью, уберут перепады высот. Дорожки и тротуары уложат твердым и нескользким покрытием. Начальник управления жилищного обеспечения вооруженных сил проведет прямую телефонную линию в эту субботу. Номер 8017-297-1022. Ведомстве рассказали, что позвонить можно с 9 утра до полудня. Напомню, руководство Минобороны проводит прямые линии каждую неделю. И последние. Минские спортсмены победили на турнире по фиджитал-баскетболу на играх будущего в Казахстане, пишет Белта. В игре с командой из Южноафриканской республики белорусы разгромили соперников в виртуальной части со счетом 21. В завтрашнем матче за выход в четвертьфинал подопечная Яна Маринина сыграет с проигравшей командой в паре с хорватами и черногорцами. Напомню, в соревновании по фиджитал-баскетболу участвует 12 команд. Его матчи – это цифровой и физические этапы.
2: Погода на Компас FM.
1: По информации Белгидромета, ближайшей ночью в Могилеве, Витебске и Минске без осадков и до плюс 16. И завтра днем в этих городах снова без осадков. В Могилеве температура повысится до 39 градусов тепла, в Витебске и Минске до плюс 30. Меня зовут Ирина Журавлик. Дальше на Компас FM только песни, с которыми всегда по пути.

0: Дорога в небеса, что-то еще далекое от нас, а самые ближайшие те, на которых по вечерам мы можем застрять. Надеюсь, сейчас ваш путь максимально свободный, без пробок и светофоров, еще и в компании любимой музыки. С вами Компас FM, я Дарья Ветрова, и впереди у нас Филипп Киркоров, а Настя, а раньше всех братья Гримм. Их услышим буквально через 20 секунд.
1: Реклама на Компас FM.
2: Все еще думаешь, кем стать, ищешь, чем заняться в свободное время и хочешь заработать? Действуй! В 100-отрядах всего за месяц ты поймешь, что именно тебе ближе. Сельскохозяйственное, производственное, а может, медицинское или экологическое направление. Плюс реальный хороший заработок и новые друзья. Найди свой отряд, выбирай свою профессию в телеграм-боте «Белорусские студенческие отряды» и зарабатывай!

сайте Компас FM. Компас FM. Всегда.

0: Снова тебя кого-то забывал Айван в своей композиции, но мы-то понимаем, что никого он не забыл, иначе не пел бы об этом. Ох уж эта любовь и боль от расставания. Всегда переживается тяжело, если чувства были настоящие. Но песня классная, я всегда слушаю ее с удовольствием, как и много других треков на Компас FM. Давайте я расскажу о ближайших планах. Скоро появится Ани Лорак.
1: Мы нарушаем тишину любовью и накрывает нас приятной болью.
0: До этого споет группа Roxette.
1: Spending my time.
0: Раньше всех услышим группу Алиса.
2: Но я был не прав, это странно.
0: Этот четверг с вами провожу я, Дарья Ветрова. Прекрасного вам продолжения дня.
3: Реклама на Компас FM. Что если каждый ваш день станет здоровым? Компас FM знает, как в мире стресса и быстрого ритма жизни сохранить себя и свое здоровье. Здоровый день. Слушайте в 7.40 и в 16.25 в будни. А еще в выходные на Компас FM 102.5 в Минске. И на сайте compassfm.by.

0: Ирина Дубцова и ее «Люба-любовь» звучали только что в эфире, и эту композицию певица сочинила прямо во время бесконечных гастролей. Трек принес артистке престижную статуэтку «Золотой граммофон», а еще два статуса «Песня года» в 15 и 16 годах. Настолько классная песня, что мы слушаем ее и спустя 10 лет. И напомню, что с вами в этот четверг «Компас FM». Я Дарья Ветрова, и впереди Блонди, Ани Лорак, а раньше всех Николай Носков. Его услышим буквально через 20 секунд.
1: Реклама на Компас FM. Компас FM – это песни, с которыми всегда по пути. Это хорошие песни, у которых есть история. История одной хорошей песни. Узнавайте новые

0: «Позвони мне» призывала сейчас группа «Блонди», и эту песню написали для фильма «Американский жиголо». При этом изначально композиция должна была попасть к другой певице, но, к счастью, мы услышали трек в исполнении «Блонди», ведь неизвестно, насколько бы он стал успешен в другом исполнении. Композиция получила номинацию на Грэмми и выиграла премию «Золотой глобус» за лучшую песню к фильму. Что касается других ближайших хитов на Компас FM, вот кого ждем дальше. Появится Джанго.
1: До тебя, до тебя.
0: До этого споет Рэй Паркер Джой. А раньше всех услышим группу Чайв. С вами в этот четверг я, Дарья Ветрова. Прекрасного вам продолжения дня.
2: В Минске 16 часов.

0: Ну и прежде чем услышим любимые хиты, предлагаю узнать о последних событиях, расскажет Ирина Журавлик, она уже в студии. Ира, привет, какие новости?
1: Привет, Даша. Из множества событий в мире сейчас я расскажу, какое разъяснение дал президент аграриям и о крупнейшем выигрыше во Флориде.
2: Новости, новости. На Компас FM.
1: Глава государства сегодня во время рабочей поездки в Брестский регион разъяснил аграриям его решение о направлении в армию недобросовестных участников уборочной, пишет Белта. По его словам, цель не запугать, а наоборот проверить и дать возможность работнику проявить себя в другом мужском сложном труде. В этой связи президент высказался о необходимости соблюдения дисциплин. Он уверен, если на всех уровнях наладить трудовую и технологическую, то белорусы многого достигнут. Факультатив по финансовой грамотности предложат первоклассникам с этого учебного года, пишут Минск Новости. Так как в белорусских школах нет такого отдельного предмета, Минобразование совместно с Нацбанком сейчас работают над этим вопросом. Финрегулятор уже разработал матрицу компетенций финансовой грамотности. Ее обязательно учитывают при создании образовательных программ. Так представят факультативы ученикам с 1 по 4 классы, а в перспективе разработка программ таких занятий для старшеклассников. Занятия по боевой подготовке проходят по всей стране, рассказали в Минобороны. Так, на полигоне Брестки военнослужащие 48-го отдельного батальона радиоэлектронной борьбы отработали сразу несколько важнейших элементов, а именно стрельбы из штатного стрелкового оружия и метание ручных гранат РГД-5. А гвардейцы 72-го объединенного учебного центра выполнили различные упражнения стрелкового оружия, в том числе в ночное время. И последнее. Рекордные 800 миллионов долларов выиграли в лотерею во Флориде, пишет Белта. Такой джекпот крупнейший в этом году и 10-й по величине в истории игры. Теперь неизвестному везунчику предстоит сделать выбор. Приз 800 миллионов долларов, либо единовременная выплата более 300 миллионов долларов до вычета налогов.
2: Погода на Компас FM.
1: По информации Белгидромета, ближайшей ночью в Могилеве, Витебске и Минске без осадков и до плюс 16. Завтра днем в этих городах снова без осадков. В Могилеве температура повысится до 39 градусов тепла. В Витебске и Минске до плюс 30. Меня зовут Ирина Журавлик. Дальше на Компас FM только песни, с которыми всегда по пути.

0: Четверг продолжается, он сегодня радует солнцем и теплом, а завтра вообще настоящая летняя жара. Мы докатились до того, что в конце июля нас уже это удивляет. Желаю вам прекрасного продолжения дня и предлагаю узнать о ближайших музыкальных планах на Компас FM. Скоро появится Сергей Лазарев. Это все. До этого споет группа The Script. А раньше всех услышим смысловые галлюцинации.
1: Зачем топтать мою любовь?
0: Этот вопрос она задаст прямо сейчас.

понять, что я ненавижу. Я думал, что ненависть просто слова.

0: Это радио «Компас FM». «Компас FM». Всегда по пути.
1: Без тебя меня нет. Что это значит? Выключается свет. Что ты наделал?
0: Вы слушаете «Компас FM».

0: Джанго звучал только что в эфире с композицией «До тебя», и здесь есть ключевая строчка «Мне откуда было знать, что любить не перестать». В ее основу легла прямая аллюзия на знаменитое послание апостола Павла к коринфянам «Любовь никогда не перестает». По признанию автора, он использовал эту строчку, чтобы передать сакральный и сильный смысл. Я сама только что об этом узнала и даже не ожидала такой интересной истории. С вами Компас FM, меня зовут Дарья Ветрова, и дальше мы услышим Сергея Лазарева, группу The Script, а раньше всех Александра Маршала, и все это после программы «Здоровый день», в которой узнаем про мандарины, почему именно они стали символом Нового года и для кого они могут быть опасны. Расскажет Михаил Громов, как только я расскажу о дорожной обстановке.
1: Дорожный компас.
0: И по информации сервиса Яндекс.Карты, в Витебске небольшой затор на проспекте Генерала Людникова у пересечения с проспектом Фрунзе. В Могилеве пробок нет, в Минске буквально две на Долгиновском тракте от Пригородной до Орловской и на улице Киселева от Красной до Богдановича.
1: Дорожный компас.
2: Для детей старше 16 лет.
1: Здоровый день на Компас-ФМ.
3: Здравствуйте, это программа «Здоровый день». Ежедневный рассказ о том, как оставаться здоровым в мире стресса и быстрого ритма жизни. В студии я, Михаил Громов. Сегодня я расскажу про мандарины. Вы узнаете, почему именно они стали символом Нового года, а также чем полезен этот фрукт и для кого может быть опасен.
1: «Здоровый день».
3: Неразрывной дружбе между мандаринами и Новым годом на самом деле уже более 3000 лет. Зародилась она в Китае, где на праздник было принято приходить в гости и обмениваться с хозяином дома парочкой мандарин. К слову, в Поднебесной этот фрукт является еще и символом власти. Во всем же мире этот фрукт славится своими витаминами и в первую очередь фитонцидами, которые содержатся в мандарине. Этот природный антибиотик поможет при простуде и ангине, а витамин С, фосфор и кальций нормально нормализуют обмен веществ и укрепят волосы, зубы и кости. Витамины группы В улучшат внимание, память и настроение. Есть в этом новогоднем фрукте важное вещество – сальвестрол. Уникальность заключается в его свойстве. Он выступает в роли фитохимической защиты в борьбе с раковыми клетками. Кроме того, витамин К позаботится о том, чтобы ваши сосуды были в тонусе, а калий и кальций, которые содержатся в цитрусовом, нормализуют кровяное давление и помогут в работе сердца. Канадские ученые обнаружили в мандаринах большое количество интересного вещества. Имя ему – набилитин. Он блокирует отложение жиров в печени, что будет очень полезно людям с лишним весом. По словам ученых, набилитин выступает неплохим профилактическим средством от диабета и атеросклероза. А помочь быстрее переварить изобилие праздничных блюд помогут пектины. Они нормализуют работу кишечника и выведут шлаки и токсины. Конечно же, это не все полезные свойства, которые скрыты под кожурой цитрусового фрукта. Кстати, о свойствах кожуры, точнее цедры, также стоит обязательно упомянуть. Косметологи советуют использовать ее как средство для снятия макияжа. А вообще, любые дары природы имеют как плюсы, так и минусы. Мандарин не исключение. Людям, страдающим от язвы желудка, обострения гастрита или заболеваний почек, придется поискать эти витамины в других продуктах. Также не стоит баловать этим фруктом детей до года. Как и любые цитрусовые, мандарины могут вызвать аллергию. Всем остальным этот замечательный фрукт принесет только пользу и радость на Новый год. На этом все. С вами был я, Михаил Громов, и программа «Здоровый день». Ежедневный рассказ о том, как оставаться здоровым в мире стресса и быстрого ритма жизни. Слушайте в будни в 7.40 и 16.25, а еще в выходные на Компас FM.
1: «Здоровый день». Реклама на Компас FM. Что происходит в мире машин, знает Компас FM. Слушайте автоновости и узнавайте о важных событиях из сферы авто. Каждый будний день в 8.40 и 17.25 на Компас FM. 102.5 в Минске. А еще на сайте compassfm.by.

0: вместе с Компас FM.
1: 30 июля у нас на календаре, и сегодня, между прочим, Международный день дружбы. Так что самое время вспомнить об этих чудесных людях, спросить, как дела, выслушать, поддержать и предложить встретиться. А что касается праздника, он появился в 2011 году благодаря Генассамблее ООН. Чтобы подчеркнуть важное назначение мероприятия, и оно направлено на укрепление дружбы между разными нациями и народами дружественных отношений. Продолжаем этот четверг под любимые хиты на Компас FM. Этот вечер с вами проведу я, Дарья Ветрова, и скоро ко мне присоединятся в эфире Владимир Пресняков, Робби Уильямс, а раньше всех город 312, и все это мы услышим после небольшой дорожной информации.
0: Дорожный компас.
1: Как показывают Яндекс.Карты, в Витебске затор на проспекте Генерала Людникова у пересечения с проспектом Фрунзе. В Могилеве пробок пока нет. В Минске из крупных только одна. Она на улице Куйбышева от Кульман до Сурганова.
0: Дорожный компас.

0: Необыкновенная от Александра Панайотова, Алексея Чумакова и Руслана Алихно. Под такую трогательную, пронзительную композицию провожаем час и готовимся встречать других любимых исполнителей. С вами Компас FM, я Дарья Ветрова, и вот кого услышим дальше. Появится Полина Гагарина. До этого споют Маша и Медведи. А раньше всех услышим «Високосный год».
1: Как посреди огней вечерних и гудков машин мчится тихий огонек моей души.
0: Все это после выпуска новостей, но для начала небольшая дорожная информация.
2: Дорожный компас.
0: Узнаем, где появились пробки, и Яндекс.Карты показывают, что в Витебске это Ленина у пересечения с проспектом Фрунзе, тут ДТП. В Могилеве пробка на Пионерской от Лепешинского до Болдина и на проспекте Мира от Крыленко до Ленинской. Что касается Минска, семибальная загруженность, есть затор на Партизанском проспекте от железнодорожного моста до Ангарской. 15 минут проведете на Ульяновской, Первомайской и Бедули от Энгельса до Козлова и больше 20 минут на Козлова и проспекте Машерова от Платонова до Куйбышева.
2: Дорожный компас. В Минске 18 часов.

0: нового успело произойти в стране и в мире, расскажет Ирина Журавлик. Ира, привет! Какие новости?
1: И снова привет, Даша. Сейчас я расскажу об акцентах президента в сферах и о предстоящем фестивале «На линии Сталина».
2: Новости. Новости на Компас FM.
1: Александр Лукашенко расставил акценты в вопросе приоритетности для него сфер сельского хозяйства и промышленности. Об этом он заявил на совещании о перспективах развития холдинга «Горизонт», в том числе электролампового завода. Сегодня пишет Белта. По словам президента, для него важны и любимы как сельское хозяйство, так и промышленность. Он заявил, что особое внимание к сельскохозяйственной отрасли также связано и с задачей сохранить деревню, потому как без нее нет страны. А так как каждый день его жизни начинается с телевизора, президент еще сделал акцент и на направлении «Горизонта». Но для главы государства сейчас тема уборочной кампании в приоритете. Первый сквозной грузовой поезд «Славянский караван» отправился из Орши в Узбекистан сегодня, пишет Белта. До конечной он проследует через Россию и Казахстан. В его вагонах продукция деревообработки, сахар, картофельный крахмал, комбикорм и другое. Но в данный поезд могут добавить и одиночные контейнеры на 20 тонн. Такие рейсы будут дважды в месяц. Второй состав уже готов. Добавлю, цель проекта «Славянский караван» – реализация договоренности на высоком уровне по наращиванию поставок ходовой на узбекском рынке продукции, машиностроения, деревообработки и сельского хозяйства. Боеподготовка в воинских частях и соединениях продолжается, рассказали в Минобороны. Так, военнослужащие танковых подразделений 120-й отдельной механизированной бригады выполняют упражнения стрельб из вооружения танка штатным артиллерийским выстрелом на дальности свыше 1,5 километра на Осиповичском полигоне. А еще они ведут огонь из пулеметов по появляющимся и движущимся целям. И последнее. Фестиваль «Афганское небо» пройдет на линии Сталина в субботу, пишет СБ «Беларусь сегодня». Для посетителей подготовлена масштабная военно-историческая реконструкция с участием военно-исторических клубов и боевой техники афганской войны. Также будут работать более десятка интерактивных зон. Каждый сможет попробовать свои силы в исторической викторине, стрельбе из пневматики, метании гранаты и других мастер-классах. Начало в 10 утра.
2: Погода на Компас FM.
1: По информации Белгидромета, ближайшая ночь в Могилеве, Витебске и Минске без осадков и до плюс 16. Завтра днем в этих городах снова без осадков. В Могилеве температура повысится до 39 градусов тепла, в Витебске и Минске до плюс 30. Меня зовут Ирина Журавлик. Дальше на Компас FM только песни, с которыми всегда по пути.

0: вместе с Компас FM.
1: «Прости, прощай» пела только что группа «Лекарство от меланхолии», а я еще не прощаюсь, буду дальше поднимать вам настроение в компании любимых исполнителей. Постараюсь тоже стать вашим лекарством от меланхолии. Меня зовут Дарья Ветрова, и дальше прозвучат группа «Queen», Полина Гагарина, а раньше всех «Чичерина». Ее услышим после того, как я расскажу о пробках.
0: «Дорожный компас».
1: По информации сервиса Яндекс.Карты, в Витебске есть скопление автомобилей на Замковой у пересечения с Ленина. Здесь ДТП. В Могилеве пробок уже нет, а вот в Минске шестибальная загруженность. Больше 20 минут проведете на Козловой и проспекте Машерова от Платонова до Куйбышева, около 15 минут на Немиге и Богдановича от Комсомольской до проспекта Машерова, также 20-минутная пробка на Куйбышева от Веры Харужей до Богдановича.
0: Дорожный компас. Реклама на Компас FM. Начало рабочего дня. Самое время подумать о планах на вечер. Чем заняться в свободное время, подскажет Компас FM. Слушайте планы на вечер каждый

0: Для детей старше 16 лет.
1: История одной хорошей песни на Компас-ФМ.
2: Компас-ФМ – это песни, с которыми всегда по пути. А историю одной из них сейчас расскажу. Меня зовут Руслан Нариманов, и речь пойдет о «We Will Rock You» группы Queen. История этой воистину королевской группы началась в непростое для них время. В конце 60-х, на закате популярности Битлов, обрести известность, играя рок, было непростой задачей. Именно поэтому молодая группа Smile, состоящая из Брайана Мэя, Тима Стаффела и Роджера Тейлора, хоть и играла на достойном уровне, так и не была популярной. Но все изменилось в начале 70-х, когда с уходом Стаффела группа обратила внимание на парня, который посещал каждое их выступление и всегда норовил проникнуть за кулисы со своими советами. Этим парнем был одаренный музыкант из Занзибара Фарух Булсара. Этот новичок сразу же решил сменить название группы на Queen, а свое имя на легендарного Фредди Меркьюри. В 73-м группа выпускает свой первый альбом с оригинальным названием Queen, в который вошли такие хиты, как Keep Yourself Alive и Liar. Начало успеха было положено. А это значит, что годом позже альбом Queen 2 не заставил себя долго ждать. Интересно то, что именно в этом году группа выпустила трек Stone Cold Crazy Now, которую впоследствии переняла Metallica.
1: История одной хорошей песни.
2: Уже в середине 70-х британские чарты всколыхнул альбом «A Night in the Opera», где была та самая богемская рапсодия. Уникальный, многогранный и действительно объемный трек длиною аж в 7 минут. Ребятам повезло с продюсером, ведь его стараниями им удалось уговорить радиостанцию Capital пустить ее в эфир. Как итог, платиновый альбом и мировая известность. На этом успех группы не угасал, и уже в 77-м вышел тот самый News of the World, главные хиты которого We Are the Champions и We Will Rock You по сей день играют на многих спортивных мероприятиях. Интересно то, что песня We Will Rock You была придумана Брайаном Мэем буквально на ходу, когда публика начала скандировать их имя, вызывая на бис. Дух, энергия и простой мотив до сих пор толкают фанатов дважды топнуть и хлопнуть в ладони. И вся эта магия прямо сейчас на Компас FM.

0: История одной хорошей песни. Поехали! Вечер вместе с Компас FM.
1: 18:30 на часах, вечер четверга в разгаре, как и наше настроение и уровень энергии. Заметили, как он повышается с приближением выходных? Я вот заметила удивительный парадокс. Еще и такую шикарную погоду нам обещают, что просто хочется поскорее ее ощутить и классно провести время. А пока проводим этот вечер под любимые хиты на Компас FM. С вами я, Дарья Ветрова, и давайте узнаем о ближайших музыкальных планах. Скоро нам споет Игорь Николаев.
2: Эй, парень, тебе 18, все не так просто, как может казаться.
1: До этого появится группа «Парк Горького». А раньше всех услышим группу «Крематорий».
3: И солнце в синих небесах.
1: И эта композиция прозвучит после того, как проверим, что происходит на дорогах.
0: Дорожный компас.
1: По информации Яндекс.Карт, в Витебске дороги уже свободны, но есть все-таки небольшой затор на проспекте генерала Людникова у пересечения с проспектом Фрунзе в Могилеве. Одна пробка тоже на Пушкинском проспекте от остановки универмаг Октябрьский до улицы Габровской. А что касается Минска, здесь по-прежнему шестибальная загруженность, больше 20 минут постоите. На Козловой проспекте Машерова от Платонова до Богдановича больше 10 минут. На Первомайской и Бедули от Красноармейской до Козловой также 12 минут проведете на Богдановича от Ленина до проспекта Машерова.
0: Дорожный компас.

0: вместе с Компас FM.
1: Группа «Парк Горького» и их легендарный хит «Бэнг» были только что в эфире, и это как культурный диалог между СССР и США о поиске взаимопонимания в эпоху перестройки и увлечении, в принципе, молодежи рок-музыкой. Текст написали простым, но символичным языком, понятным как советским гражданам, так и американским. И вообще это как гимн сближения двух сверхдержав. Музыканты хотели показать, что советская молодежь живет теми же ценностями, свободой и драйвом, что и американская. В любом случае, классный на самом деле трек, мне очень нравится и думаю, что вам тоже. Всегда под него подтанцовываю, как и, собственно, под многие другие треки на Компас FM. Напомню, что этим вечером с вами я, Дарья Ветрова, и впереди у нас в эфире Игорь Николаев, Майкл Джексон, а раньше всех Николай Носков. Его услышим после небольшой дорожной информации.
0: Дорожный компас.
1: Для тех, кто еще в пути, расскажу о дорожной обстановке. И по информации сервиса Яндекс.Карты, в Витебске дороги свободны, в Могилеве тоже, в Минске пятибалльная загруженность, больше 20 минут пробка на Козловой и проспекте Машерова от Платонова до Богдановича. Также есть затор на Богдановича от Янки Купалы до проспекта Машерова, еще один на Куйбышева от Кульман до Сурганова и скопление автомобилей на Ленина от Ульяновской до проспекта Независимости.
0: Дорожный компас.

0: Встречаем почти 7 вечера. Четверг близится к завершению, но это не значит, что нужно поставить на нем крест. Еще много времени получить приятные эмоции, устроить что-нибудь интересное и наполниться позитивом. Особенно, если вдруг день вас не порадовал. В любом случае, нас продолжит радовать любимая музыка на Компас FM. И вот кого услышим в ближайшее время. Появится группа Любэ.
1: Ты споешь про свет в любимом окне.
0: До этого появится Ardis. Раньше всех услышим Константина Никольского.
2: Отыщите мою радость, что за горем затерялась.
0: Этот вечер с вами провела я, Дарья Ветрова. Услышимся завтра. Счастливого вам завершения четверга.
3: Поехали! В Минске 7 вечера.

0: Напоследок узнаем об актуальных событиях. В студии Ирина Журавлик. Ира, добрый вечер. Что нового успело произойти?
1: Привет, Даша. Из множества событий в мире. Сейчас я расскажу, чем Китай пригрозил США и о том, какие чартеры возобновляет Белавия.
2: Новости. Новости на Компас FM.
1: Китай пригрозил ответными мерами, если США сохранят запрет на импорт роботов, пишут Минск новости. По мнению КНР, такие действия дискриминируют китайские компании и продукцию. Министерство коммерции этой страны обвинило Штаты в произвольном толковании понятия нацбезопасности, назвав это искажением рыночных принципов и односторонним давлением, которое игнорирует интересы промышленности обеих стран. Напомню, накануне Федеральная комиссия по связи США опубликовала защитные меры американской инфраструктуры и искусственного интеллекта от угроз нацбезопасности. Названы лучшие отечественные экспортеры 2025 года, пишет Белта. По словам зампремьер-министра Юрия Шулейко, Беларусь мощно зарекомендовала себя на мировых рынках в сферах продовольствия и машиностроения. В этой связи главная задача правительства – ежегодно наращивать темпы роста поставок за рубеж. Так, в конкурсе среди наиболее успешных бизнесменов, привносящие стране пятую часть стабильной валютной выручки, выбраны 21 победитель и 32 дипломата. Их выполненные поставки за границу – это примерно 9 миллиардов долларов, что обеспечило почти 20% всего экспорта страны. Начальник Генштаба Беларуси Павел Муравейко находится с рабочим визитом в Пакистане, рассказали в Минобороны. Сегодня он встретился с командующим военно-воздушных сил этой страны, главным маршалом авиации Захиром Ахмадом Бабаром Ситху. Стороны обсудили актуальные вопросы двустороннего взаимодействия в военной сфере. И последнее. Авиакомпания «Белавия» возобновляет чартерную программу из Гомеля в Египет с 27 октября, пишет Белта. Так будут выполняться полеты в Хургаду раз в 10-11 ночей по вторникам и пятницам. Актуальная информация о рейсах будет доступна на сайте авиаперевозчика.
2: Погода на Компас FM.
1: По информации Белгидромета, ближайшей ночью в Могилеве, Витебске и Минске без осадков и до плюс 16. Завтра днем в этих городах снова без осадков. В Могилеве температура повысится до 39 градусов тепла, в Витебске и Минске до плюс 30. Меня зовут Ирина Журавлик. Дальше на Компас FM только песни, с которыми всегда по пути.

Реклама на Компас-ФМ. Компас-ФМ – это песни, с которыми всегда по пути. Это хорошие песни, у которых есть история. История одной хорошей песни. Узнавайте новое о любимой музыке каждый будний день в 18.20. А еще в выходные на Компас-ФМ. Слушайте на 102.5 в Минске и на сайте compassfm.by.

0: двора. Компас FM. Всегда по пути. Это наши.
1: Вечером подываю на лавочке, как и раньше, хохот допоздна. Новости смакуют наши бабушки, значит, к нам во двор пришла весна. В зеркале судьбы, как в отражении,

мой самый светлый двор, где росли со мной мои друзья с тех самых давних пор, с тех самых лучших пор. Не могу

0: нужна.
1: Реклама на Компас FM. Хотите начинать день в хорошем настроении? Тогда включайте «Утро Компас FM». Каждый будний день с 7 до 11 Компас FM помогает собираться на работу. Свежие новости, данные о пробках, полезная информация и, конечно, любимые песни. Компас FM. Всегда по пути. И на работу тоже. Слушайте «Утро Компас FM» с 7 до 11 в будни на 102.5 в Минске. А еще на сайте Компас.

0: Погода на Компас FM.
1: По информации Белгидромета, ближайшей ночью в Могилеве, Витебске и Минске без осадков и до плюс 16. Завтра днем в этих городах снова без осадков. В Могилеве температура повысится до 39 градусов тепла. Витебске и Минске до плюс 30. Меня зовут Ирина Журавлик. Дальше на Компас FM только песни, с которыми всегда по пути.

Реклама на Компас FM. Жить становится проще. И это дело техники. Слушайте программу «Дело техники» на Компас FM и узнавайте о новинках из мира науки и технологий, которые облегчают наш быт. «Дело техники» в будни в 8.10 и в 10.10, а еще в выходные на Компас FM 102.5 в Минске и на сайте compassfm.by.

0: Погода на Компас FM.
1: По информации Белгидромета, сегодня днем в Могилеве, Витебске и Минске без осадков. В Могилеве температура повысится до 39 градусов тепла. В Витебске и Минске будет до плюс 30. Меня зовут Ирина Журавлик. Дальше на Компас FM только песни, с которыми всегда по пути.